0: И напомню, в обеих книгах речь идет о родном деде писательницы, в судьбе и памяти которого уместилась трагедия целого народа. Родился он еще в дореволюционной России, в одной из немецких колоний на Волге. Позже эта территория вошла в автономную республику немцев Поволжья. В 1941 году республику ликвидировали, жителей депортировали, многих отправили в трудармию. Об этой трагедии долго почти не говорили, но остались воспоминания, которые дед успел наговорить на аудиокассеты. И начать эту передачу нам хочется с очень важного отрывка. Дело в том, что дед, главный герой обеих повестей, был приучен в советское время молчать о том, что он видел, скрывать все, вплоть до родного языка.
1: И все-таки в конце жизни он начал говорить и рассказал. После депортации 1941 года он оказался в заключении в лагере НКВД и стал свидетелем того, как хоронили умерших заключенных трудармейцев. И не только свидетелем, он был вынужден участвовать в этом захоронении. Это воспоминание, видимо, не давало ему покоя почти полвека. И вот появляется эта фраза: «Вот что еще не рассказал».

Вот что еще не рассказал. Как-то после войны на Урале поехал я на то место, куда мы тогда трупы вывозили. Хотел посмотреть, что там, есть ли захоронение какое. Приехал на велосипеде, а там лес и поле, целое поле подсолнухов. Подъехал я к нему, западное солнце светило в спину. Стою, а все подсолнухи на меня смотрят. И вдруг вижу, что на подсолнухах лица людей, которых там зарыли. Я же их почти всех знал. Ночью, когда грузили и отвозили, лиц не видел, но знал их почти всех. Бросил я тогда велосипед, сам упал на землю, лежал и долго плакал.

И тут важно, что эти воспоминания деда не лежали готовым аккуратным текстом. Сначала кассеты нужно было оцифровать. Потом оказалось, что деда трудно понять. Он говорил на старом диалекте, неразборчиво, мешали шумы и плохое качество записи. Сын деда расшифровывал, внук печатал. За один раз получалось разобрать совсем немного. И, может быть, именно поэтому в книге так важен сам голос. Не только что рассказано, но и как. С паузами, с неясными словами, с этими русско-немецкими гибридами слов, с этим ощущением, что память приходится буквально выуживать из шума. Вот, например, дед описывает, как происходило раскулачивание их хозяйства –

Раскулачили нас, значит. Кто поспел уехать, тот поспел, а кто нет, тех забирали, увозили, и больше их никто никогда не видел. А у нас было так. К нам приходили 5 раз. Каждый раз отбирали все деньги. Если заплатите сейчас, можете жить дальше. И 2-й раз так же. И так далее. 5 раз. Это называлось градирт. А потом пришли и раскулачили. Сначала все отняли, что можно было. Денег уже не было, но скот еще стоял в хлеву. И все остальное было на местах. Теперь, когда денег больше не было, они попросили нас выйти из дома. Мы вышли, в чем были. Они все заперли. И хлева пооткрывали. Лошадей, коров, овец, свиней. Весь скот выгнали и угнали в колхоз. Все было пусто. А мы стояли, думали, что теперь и как. Тогда я взял упряжь жеребца, сам не знаю, как додумался до такого, и как нам это удалось, было ведь непросто и опасно. Ну, в общем, я ее в мешок и тайком увез в Вольск вместе с одним знакомым. Там мы ее продали. Не помню, за 50 рублей, что ли. В общем, упряжь хорошая была. Это и были мои деньги, чтобы уехать. Я был кулак, что ж тут поделаешь.

0: А что такое градирт? Это как-то оцененное или что?
1: Или,
0: как,
1: что,
0: или
1: вот,
0: про,
1: что,
0: проверенное?
1: Что произошло?
2: Это неизвестно на самом деле. Он описывает... Вот. Ну, то есть я это слово нигде не нашла.
1: Вот-вот-вот, понимаешь?
2: Кроме как у деда. Поэтому я его просто оставила, как оно было. Я подозреваю, что к ним приходили и требовали взятку как-то, да? Вот нужно было отдать деньги, и тогда им обещали, что от них отстанут. Интересно то, что это документировалось прям где-то, да, в его бумаге, которую мы выдали, это документировалось, то есть это должно было быть что-то официальное, но это не раскулачивание, потому что он говорит, нас 5 раз градирт, а потом нас раскулачили.
1: Ага.
2: Непонятно, то ли это какие-то...
0: Проверки какие-то были, да?
1: Ну, плотные.
2: Проверки были, несомненно, да. Им
1: это
2: нужно было
1: это
2: отдавать,
1: да, знаешь,
2: наверняка, да? часть урожая, например, да, А-а-а. Наверняка нужно было отдавать. Нужно угу. было отдавать деньги, вот они угу. платили именно деньгами, как он рассказывает. Но что это, именно какой акт это официальный был, я так и не поняла до конца. Возможно, их ущемляли в правах как-то, да, потому что там же была такая история, раскулаченным нельзя было выбирать, например, да?
0: Да.
1: И... Понижали в правах, да.
2: Да. Я это также и оставила в книге, то есть внук тоже не понимает до конца, о чем дед говорит, но это, да, оказывается каким-то таким очень страшным словом.
0: Да.
2: Потому
0: да.
2: что оно непонятно в том числе.

0: Твой случай уникальный. Ты пишешь на немецком и на русском. А как ты чувствуешь, если вообще чувствуешь его, вот это влияние русской и немецкой литературной традиции, условно говоря, русская классика, немецкая классика? Как у тебя уживаются русская метафоричность и немецкая прагматичность? Вот как ты пытаешься, если делаешь это, совмещать эти традиции?
1: Ты знаешь, я не сильно задумывалась над этим, честно говоря, потому что я пишу очень интуитивно, и мне кажется, у меня нет влияния именно традиции какой-то. Ну вот я могу сказать, что какие-то отдельные авторы повлияли на меня, например, Людмила Улицкая, просто потому что я ее очень много читала, и она мне очень близка.
0: Да.
1: Например, тем, что она часто пишет на грани фикшн и нонфикшн. Это именно то, что мне интересно. Интересно брать саму жизнь и просто чуть-чуть как-то ее формировать. Или, ну не знаю, в юности я много читала Пелевина.
0: Да.
1: И бывает, что мне говорят, ну это прям пелевинщина какая-то у тебя. И это комплимент, да? Ну, то есть, когда я пишу текст, я никогда не задумываюсь о том, вписываюсь ли я сейчас куда-то, в какую-то традицию или нет. Это вообще не важно. Но мне кажется, в этом есть свобода и шанс как-то найти что-то новое, понимаешь? Когда ты не ограничиваешь себя какими-то рамками, традициями. И мы сейчас живем в такое время, когда автору, в принципе, можно делать все. Другой вопрос, будет ли его читать или нет, но автор может себе позволять довольно много. И это круто.
0: Это круто, да.
2: Ольга, du hast gerade erwähnt, dass du zum Beispiel Людмила Улицкая viel gelesen hast und auch Viktor Pelevin und dass du auch manchmal hörst, dass du so schreibst, dass es so wie ähnlich wie Pelevin zum Beispiel ist. Und was, wenn wir über deutsche Literatur reden, sagt dir jemand, dass du so ähnlich wie, was weiß ich, wie Goethe oder...
0: oh. Ich weiß nicht.
2: Also irgendwie...
0: Welcher
2: deutsche Schriftsteller magst du am besten und ob du dann also denen folgst oder ob dir jemand sagt, dass du irgendwelche ähnliche Stil oder sowas hättest oder
1: das habe ich leider noch nie gehört, dass mich jemand mit irgendeinem deutschsprachigen Autor verglichen hätte. Vielleicht kommt das noch. Ich schreibe hier noch nicht so lange auf Deutsch. Vielleicht kommt das noch. Aber Max Frisch ist jemand, der mich recht früh beeindruckt hat und ich mag ihn immer noch. Das ist so der Einzige, den ich jetzt so nennen könnte. Aber ich lese eigentlich auch viel Gegenwartsliteratur und ich schaue mir einfach an, wo es hingeht. Also wie die Tendenzen sind, was jetzt geschrieben und wie geschrieben wird, das ist immer super interessant. Aber ich, wie gesagt, ich fühle mich in keiner Tradition eigentlich behaftet.
0: И что еще особенно существенно в книгах Ольги Хорн, это двуязычие. Ее книги существуют сразу в русской и немецкой языковой реальности. Но это не только частный случай одной писательницы. Сегодня все больше русскоязычных авторов живут и пишут между языками. На иврите, по-немецки, по-французски, по-английски, по-украински, по-русски. Человек владеет несколькими языками, и это меняет оптику. Он иначе помнит, по-другому формулирует, иначе видит границы между своим и чужим. Билингвизм становится не просто особенностью биографии, а новым способом мышления и письма. Раз уж мы про это заговорили, да, про эти пересекающиеся вот течения немецкая литература, русская литература, то не могу не спросить, конечно, как вообще ты свой билингвизм ощущаешь? Это как суперсила или, наоборот, в чем-то мешает? Какие у тебя ощущения? Известно, что Владимира Набокова, в его сторону прилетали упреки Самое смешное, что либо у него недостаточно английский, не так хорошо он по-английски писал, либо у него он отстал от жизни несовременный русский язык. Вот как у тебя с этим обстоит? Не бывает, не чувствуешь ты, что у текстов, условно, в кавычках говоря, слишком русский стиль или наоборот?
1: Мне говорят, что мои немецкие тексты звучат совсем по-другому, чем русские. Я не знаю. Это может быть, да, потому что язык, он все-таки влияет на мышление, влияет на восприятие, и возможно, что на немецком у меня выходит что-то другое, чем на русском. И еще скажу, наверное, что я по природе своей перфекционистка, и, конечно, я думаю о том, что если бы я писала только на русском и занималась больше русским, то у меня в плане грамматики, в плане словарного запаса было бы все намного лучше, идеальнее. Но, с другой стороны, это опять же шанс. Я могу думать по-русски на немецкий лад. И наоборот. То есть то, что у меня два эти языка до такой степени слились во мне, это может быть, это мой собственный голос, который, возможно, не похож ни на кого другого. И, наверное, это важнее, чем стремление быть идеальной.

0: А можешь сказать, для кого ты пишешь? Вот кто твой читатель? Это русский человек, это немец или вообще какой-то человек, как ты, как многие из нас, человек между мирами?
1: Я пишу в первую очередь для себя. Это
0: Прекрасно.
1: правда, потому что, ну, именно моя мотивация в том, чтобы выписать из своей головы все эти мысли, которые мне мешают спокойно жить. Ни под кого не подстраиваюсь, но я всегда рада любым читателям. И вообще
0: Да.
1: не важно, кто они, откуда они.
0: Как ты с этим обходишься? Ты чувствуешь себя другим человеком, когда переключаешься с одного языка на другой? Меняется интонация, может быть, жесты, мимика, или вообще мыслишь по-другому?
1: Ну, я думаю, да, есть такое. Но, по крайней мере, я за собой замечаю, что я иногда говорю, ну вот немка во мне думает так-так, да, или мои русские взгляды такие-то.
0: То
1: То
0: есть ты
1: есть...
0: даже осознаешь в этот момент вот эту субличность, что это...
1: Да.
0: Ага.
1: Да, то есть бывают такие моменты, когда я вижу четко, откуда это, да, из какой стороны это пришло, но... Наверное, мне важно то, что оно все сливается в одно.
0: Да.
1: Как бы, понимаешь, если, конечно, когда я говорю на немецком, у меня другие шутки,
0: Ага.
1: да, или чаще всего мне не хватает каких-то цитат, например, вот какие-то там дурацкие цитаты из советских мультиков, да, которые прям
0: Да, да,
1: очень
0: да.
1: глубоко сидят, и которые просто так выпрыгивают иногда. Если человек жил в Советском Союзе, он тебя поймет, и тебе просто нужно сказать два слова каких-то,
0: Ага.
1: а немцу как-то это надо по-другому или вообще по-другому сказать. Ну, лучше всего не заостряться, конечно, на этом моменте, а просто вообще как-то по-другому это сказать или объяснить, в чем прикол. Ну, то есть, если я разговариваю по-немецки, я, естественно, беру шутки из немецкой среды. И их точно так же не поймут иммигранты, которые приехали вот только что, да? Человек, который живет здесь 10 лет, 15, он, может, еще и поймет, если он смотрел телевизор в свое
0: Да.
1: время, да? Вот. Конечно, такие вещи существуют. Есть определенные культурные пласты, которые просто невозможно перенести в другую культуру. Поэтому я и не люблю переводить, потому что я часто вспоминаю что-нибудь такое в текстах тоже, что не передается. А объяснять я не люблю. По человеке
0: Да.
1: не люблю
0: Но
1: объяснять.
0: кто понял, тот понял,
2: то есть
0: да.
2: какую-то мысль и идею надо по-разному выражать. То есть, если в русской среде можно сослаться на Чебурашку и крокодила Гену, то тут надо Макса и Морица,
0: Или
2: например,
0: кого-то
2: упоминать.
0: другого.
2: Так вот, правильно,
1: Да,
2: да?
1: да. Да. И
0: Песочный
1: это бывает,
0: человек.
1: конечно, сложно. Особенно, ну, в текстах еще окей, а в разговорах это, конечно, очень сложно найти вдруг что-то, что тебе сейчас
0: Эквивалент.
1: пришло в голову, найти какое-то соответствие в другой культуре, которое более-менее передаст те же ощущения, которые у тебя сейчас
0: Да,
1: вызвало.
0: и я хочу сказать, что вот в тексте на русском это потрясающе выглядит, когда в русский текст вплетаются русскими буквами, написанные, как ты там пишешь, архаичного немецкого, а мы знаем, да, что язык немцев Поволжья – это вообще совершенно отдельный же поволжский диалект, и
1: Но причем там их много, да, там
0: да.
1: было очень много разных диалектов, и они
0: Да.
1: частично смешались. Ну, то есть то, что у деда в немецкой версии речь деда, она тоже какая-то такая непонятная мне смесь разных диалектов, потому что он то вроде бы начинает на немецком Hochdeutsch говорить, то у него какие-то там диалекты вплетаются, то он опять перебивается опять на что-то другое, ну или на русский вообще. И это интересно за ним наблюдать, да.

Да, именно вот это удалось ухватить тебе самую суть страха. Страшно нам то, что непонятно. Так же, собственно, с языком и произошло. И это так травматично звучит. Почему-то так больно, что было запрещено.

0: правильно?
1: Верно.
0: Тогда как бы разделим вопросы. Давай разделим вопросы. Вот поволжский диалект – это… Сформулируй, пожалуйста, еще раз. Вопрос твой.
1: Конечно, это немецкий язык, но язык людей, которые приехали из Германии, из разных деревень, где у них свои какие-то были диалектные слова и выражения, им нужно было сначала… Есть такое даже описание поволжского диалекта, что это был котел некий, где сплавились вот эти разные слова, и очень много заимствований из русского, естественно. И появилось свое.
0: Ну, то есть из разных диалектов.
1: Да, да.
0: Потому что для меня всегда как-то немецкий и русский суржик. Вот, допустим, слова «замельдовать», «затерминить», вот как бы, вот, ну, как бы то, что из немецкого попадает в русский, да, как бы, то…
1: Вот, то суржик.
0: То суржик.
1: Оль, ты здесь еще?
2: Я здесь, я слушаю вас, мне очень интересно. Я не знаю, вообще для меня суржик почему-то только смесь украинского и русского.
1: Я вопрос ставлю глобально. Вот есть, вот можно назвать мишмаш, окей.
0: В любом случае есть все равно развитие любого языка, да, то есть язык все равно включает какие-то иностранные слова, все равно всегда.
1: Да.
0: То есть все равно есть какое-то естественное развитие языков, особенно вот что называется при переезде, при
1: вынужденном,
0: при переселении, долгом, при эмиграции.
1: Да, когда человек вынужден долго жить в другой среде. Вот, очевидно, идет осваивание языка, в том числе, таким образом.
0: В твоей литературе, Оля, да, это, безусловно,
1: это
0: имеет место.
1: Шикарный
0: же, да?
1: Такой прием. Так, да.
2: Да,
1: вот,
2: да.
0: То есть ты тут в этом смысле стоишь впереди процесса.
1: Вот почему мы говорим, что такого рода книги, как сейчас вот Олина, и я думаю, их дальше будет больше тоже появляться, что это буквально на наших глазах рождается новая литература, как на русском, так и на немецком языке, когда люди в условиях вынужденного билингвизма, ну, как-то вот язык украшают, как могут.
2: Это же может быть очень красиво, ну, как бы,
1: да.
2: С одной стороны, я себе сделала термин, это звучит как-то не очень, но, с другой стороны, какие-то слова из другого языка могут же все-таки дополнять картину и делать ее красивее. Если это хорошо оформить, то оно может быть даже обогащением.
1: Да.
0: Да.
1: Именно.
0: Оля, скажи, пожалуйста, как ты по-русски произнесешь сделать термин? Вот,
1: красиво.
0: Вот как ты красиво, на красивом русском языке скажешь «Ich habe einen Termin»?
2: Можно сказать, у меня есть запись там, я записалась в поликлинику. Но на самом деле, когда я разговариваю просто со своими, я, естественно, говорю термин. Я
1: да.
2: Не заменяю это ничем.
0: Мы тоже.
1: Да.
2: Ну, просто русскоязычный человек, у которого нет в запасе слова термин, он просто по-другому немножко мыслит и говорит немножко иначе.
0: Да, он скажет более конкретное. Термин – это очень общее, неважно что. Да?
2: Да.
0: Вот просто да.
2: Да.
1: В общем, это тоже к вопросу об идентичности. Что мы себе позволяем вообще? Можем мы сказать, у меня сейчас термин? Или…
2: Да, что мы вообще себе позволяем?
1: Да.

0: Давайте поговорим теперь про переселение российских немцев на историческую родину.
1: Да, и про интеграцию на новом месте.
0: После окончания Второй мировой войны немецкая автономия в СССР не была восстановлена, и ее бывшим жителям было предписано оставаться там, где они на тот момент находились. Но судьба деда сложилась так, что он после войны много перемещался по стране, судя по всему, благодаря своим личным качествам, жизнелюбию, коммуникабельности, удаче, но также и в силу экономических обстоятельств, когда повсюду не хватало квалифицированных специалистов –

В книге Ольги Хорн встречаются названия многих населенных пунктов и разных профессий, умений и должностей, на которых дед успел поработать. В 1975 году он уехал в Германию. Через некоторое время к нему присоединилась семья –

0: Reden wir jetzt über die Übersiedlung der Russlanddeutschen in ihre historische Heimat. Warum überhaupt begann Deutschland, die Russlandsdeutschen aufzunehmen?
1: Formal galt das nicht als gewöhnliche Emigration. Deutschland betrachtete diese Menschen als deutsche Minderheit, die infolge einer komplizierten europäischen Geschichte außerhalb Deutschland lebte und in der Sowjetunion Deportation, den Verlust ihrer Autonomie, das Verbot ihrer Sprache, die Arbeitsarmee und jahrzehntelange Diskriminierung erlebt hatte. Es ging also nicht nur um ein Recht auf Übersiedlung, sondern auch um eine Art historischer Verantwortung.
0: Важно понять, почему Германия уже с 1950 года вообще стала принимать российских немцев.
2: Формально это не считалось обычной эмиграцией. Есть более точное слово «переселение». И Германия рассматривала этих людей как немецкое меньшинство, которое оказалось за пределами Германии в результате сложной европейской истории. А в Советском Союзе пережило депортацию, лишение автономии, запрет на язык, трудармию и десятилетия дискриминации. То есть речь шла не только о праве на переезд, но о своеобразном историческом долге.
0: В немецком законодательстве таких людей называли «Aussiedler», а с 1990-х годов «Spätaussiedler» – «поздние переселенцы». С 1950 по 2020 год в Германию приехали более 4,5 миллионов российских немцев.
1: И тут оказалось, что переезд в Германию не означает автоматически счастливого финала. Интеграция не была легкой. Возникла парадоксальная ситуация. В России они были немцами, в Германии стали русскими.
0: Zwischen 1950 und 2020 kamen mehr als 5,5 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler nach Deutschland. Für viele Russlanddeutsche war die Integration schwieriger als erwartet.
1: Der Umzug nach Deutschland bedeutete also nicht automatisch ein glückliches Ende. Es entstand eine paradoxe Situation. In Russland waren sie Deutsche, in Deutschland wurden sie zu Russen.

0: Radio Kompass,
1: Radio Kompass,
2: Radio Kompass.
3: Ольга Хорн исследует вопрос, как российскому немцу не потерять свою идентичность между русским языком, немецкими корнями, советской травмой и новой жизнью Германии.
4: Но разговор о корнях всегда сложнее, чем разговор о памяти и чувстве собственного достоинства. Иногда от предков мы наследуем вместе силы и страхи, и закрытость, и жесткие представления о своих и чужих.

Деду была важна чистота крови. Он гордился своей немецкостью. Он много перетерпел из-за нее и был уверен, что ей можно и нужно гордиться, что ее нужно сохранять. Дед женил старшего сына на немке, договорившись с отцом невесты. Был большой скандал с младшим из-за того, что тот женился на русской. Время такое, другого не знали, все вокруг думали так же, и все же жили как-то друг с другом. Немцы уживались с русскими, украинцами, кабардинцами, хакасами. Внука подкупала простота и приземленность деда. Самому ему тоже периодически хотелось все бросить и приземлиться. Продавать людям булочки, желать им доброе утро, своими руками на своей земле выращивать овощи и фрукты. Уйти от лицемерия, снобизма и манипуляций, вернуться к простоте, прямоте, искренности. –

0: Мне кажется, это один из самых неудобных фрагментов в книге. В нем говорится о том, как главный герой, дед, понимал свою немецкость, почти как наследство, которое нужно обязательно сохранить.
1: Да, давай поговорим об этом.
2: Вот почему нам сегодня трудно спокойно слышать это выражение «чистота крови»?
1: Потому что оно сразу вызывает пугающие исторические ассоциации.
2: Да, но здесь важно не судить слишком быстро. За свое немецкое происхождение дед ведь заплатил очень большую цену. И то, за что человека преследовали, со временем могло стать частью его идентичности, чем-то, за что он держится.
0: И в этом есть болезненное противоречие. Идентичность может давать силу, но может и заставить закрываться.
2: И писательнице удается рассказать о таких вещах без осуждения своего героя, со всеми его качествами, с его силой, болью и ограниченностью человека своего времени. Можно гордиться своими корнями и хотеть их сохранить, но не обязательно оставаться на поверхности, на национальном уровне. Жизнь всегда оказывается шире любых строгих границ.

0: Вот также хотел спросить, вот в повести я там остановилась на вот этом рассуждении, оно очень сильно звучит, но для меня было немножко сложным, что ценности не умирают, что они не умирают, а только сдвигаются. Ты там пишешь, что все люди хотят добра и вежливости, но при этом в мире исчезло элементарное уважение, смирение, право человека оставаться при своем мнении. Вот можешь эту мысль расшифровать? Для меня, для наших слушателей, о каком сдвиге ценности идет речь? Почему нам сегодня так трудно сначала с уважением подойти к человеку, а потом уже критиковать? И как это связано с историей деда?
1: Тот, та глава, о которой мы сейчас говорим, там внук находится в таком очень сложном для себя моменте. Ему кажется, что его ценности не совпадают с ценностями окружающего мира, и он пытается для себя каким-то логическим путем выйти из этой ситуации. И тогда он сначала ему вроде бы, как будто он сам завис где-то в прошлом, ему кажется, что вот эти ценности там про добро и любить своего ближнего, что это все уже не актуально, а ему хочется именно этого.
0: Угу.
1: И потом он выходит к той мысли, что, наверное, все-таки все еще людям хочется и добра, и чтобы их любили. И эта ценность все еще существует. Другое дело, как мы ведем себя при этом, да?
0: Да.
1: И я думаю, что, конечно, это может быть связано с историей деда. Все, что происходило в Советском Союзе, особенно в сталинские времена и после них тоже, оно сильно связано со страхами. И мы не знаем, каким образом эти страхи, эти переживания влияют на нас сегодня. Кто-то боится открываться так же, как дед боялся, но дед просто молчал о том, что произошло, и старался таким образом оберегать своих близких. А кто-то решает для себя, что лучше всего нападать, что нападение — это самое безопасное. Если ты сразу нападаешь, люди либо боятся тебя и вообще ну, тогда не могут сделать тебе ничего плохого, либо ну, там еще как-то. Ну вот это о том, что на самом деле мы все еще хотим и любви, и доброты. Но кто-то научен своим горьким опытом или опытом своих предков и пытается прийти к этим же ценностям какими-то очень странными, на мой взгляд, путями. А тому другому человеку может казаться, что это нормально, что так и должно быть. Но нужно помнить о том, что все существует одновременно. Внук видит в тот данный момент только негатив, у него такой конкретный конфликт и внутренний, и с внешним миром, а на самом деле и рядом с ним, и рядом с нами существуют такие же добрые люди, у которых такие же ценности, как и у него самого. И об этом нужно помнить. Нужно помнить о том, что все не так плохо, как бы, да? Даже когда кажется, что вокруг ужас и кошмар, на самом деле в мире существует все еще достаточно доброты и любви и всего прекрасного и красоты.

0: чем сегодня главная опора человека, когда вот мир так быстро изменяется и даже рушится наш привычный мир?
1: Мне очень важно, чтобы каждый читатель находил для себя в текстах что-то свое. Для этого я оставляю там много свободы, много воздуха. И мне всегда очень интересно, как разные люди воспринимают мои тексты. Я радуюсь каждому отзыву. Поэтому нет как бы такого большого посыла. Но если мы говорим о том, как нам сейчас, как вот в этом мире, мне кажется, что главная опора, она всегда внутри у человека, и она всегда уже есть. Можно помнить о том, что эта опора существует на самом деле. Можно ее подпитывать, это может быть литература, природа, искусство, что-то, в чем действительно кроется энергия для каждого человека, для каждого отдельно. Но что бы ни происходило снаружи, внутри всегда есть что-то, на что мы можем опереться и что нас поддерживает. То есть, возможно, я не могу изменить мир, но я могу работать над своим восприятием, над тем, как я реагирую. Это могут быть какие-то счастливые события, могут быть какие-то очень сложные ситуации. Но всегда решаю я, как я на это реагирую. Я могу изменить себя. И, возможно, я могу чуть-чуть на миллиметр как-то изменить свое близкое окружение. И если какие-то читатели попадут в это окружение, то это прям большое счастье для меня. Я всегда открыта и всегда очень рада абсолютно всем реакциям.

0: Сегодня мы говорили с писательницей Ольгой Хорн о ее книгах «Страх запаха» и «Demise of Furcht».
1: Наш выпуск подошел к концу.
2: Heute haben wir über Olga Horns Bücher «Страх запаха» und «Die Mäuse Furcht» gesprochen, über eine Erinnerung, die zurückkehrt.
0: С вами были Ольга,
2: Виктор
1: и Ангелина. Давайте будем беречь друг друга, слушать друг друга, читать хорошие книги и осваивать новые языки.
0: И до встречи в радиокомпасе.
2: Alles Gute. Hört einander zu, lest gute Bücher und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!

станет больше слов. Их можно ставить в шкаф, можно сделать плеть. Где теперь наш дом? Где теперь наш кров? Ежели молчать, если не петь, если не дышать, небо станет хламом. Негде жить душе, некуда лететь. К ногам привязан груз, да ты все знаешь сам. Ежели не дышать.

по стеклу. Как ни крути, эту печаль не смыть. Новый путь ляжет к ногам поутру. Осталось только быть.